0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Не плачь.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: Кто сближался с тобой?

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. В Брянской области ветераны специальной военной операции занимаются адаптивным спортом. Так, регулярные тренировки по волейболу сидя и настольному теннису проходят для физической и социальной реабилитации бойцов, которые получили на поле боя тяжелые ранения. Турниры и занятия для ветеранов организуют филиал Фонда защитники Отечества и региональная ассоциация ветеранов специальной военной операции. Тренировки проходят на базе спортивной школы и физкультурно-оздоровительных комплексов. Для многих парней адаптивный спорт стал способом вернуться к полноценной жизни после тяжелых испытаний. Помимо этого, они получили возможность укрепить здоровье и найти новых друзей. Организаторы отмечают, интерес к таким занятиям постоянно растет, а в планах проведения новых турниров и вовлечения все большего числа участников. Баскетбольный клуб «Десна» из Брянска включен в состав участников мужской суперлиги на стартующий грядущий осенью сезон. В турнире сыграют 14 команд, включая «Химки», «Новосибирск», «Динамо» из Грозного и «ЦСКА-2». Регулярный чемпионат пройдет с 1 октября по 21 марта. Схема турнира – 26 матчей в два круга. 6 лучших команд выходят в плей-офф, команды с 7 по 10 место сыграют в плей-ин. Серия 1-4 и полуфинала, а также за третье место пройдут до 3 побед, финал до 4. Добавлю, в межсезонье «Десна» усилилась 5 новыми игроками, а в тренерский штаб вошел Роман Боровский, занявший пост старшего тренера. С 1 августа команда приступит к предсезонным сборам. Состав брянского «Динамо», который готовится к первому домашнему поединку в рамках первенства второй лиги дивизиона «Золото», также усилился новым полузащитником Станиславом Топенко и выступавшим за Сочи. Напомню, «Динамо» из Брянска начало сезон с ничейного гостевого матча против пятигорского клуба. Встреча получилась напряженной и динамичной, однако соперникам все-таки не хватило точности, чтобы завершить опасные атаки забитыми мячами. Так или иначе, брянская команда увезла из Ессентуков 1 очко, а уже 26 июля сыграет перед своими болельщиками с Владикавказ. Завершится первая часть сезона для «Динамовцев» 15 ноября ответным матчем с тем же Машукой МВ, только уже на своем поле. В целом, финал этой недели в Брянской области будет очень спортивным. Так, в выходные в загородном клубе «Журавка» пройдет чемпионат Брянской области этапа «Максима Парк» турнира «Жаркое лето» по конному спорту. Сегодня в Севской спортшколе номер 2 состоится турнир по баскетболу 3x3, а в Брянске в спорткомплексе «Комвольчик» стартует открытый городской турнир по баскетболу. Соревнования продлятся 2 дня. На субботу, 25 июля, запланировано целых 3 спортивных мероприятия. Среди них турнир Брянской области по пляжному волейболу, который пройдет в Униче. В Новозыбкове в этот день на стадионе «Труд» состоится турнир «Дружба народов» по силовому экстриму. А в Брянске в субботу стартует двухдневный открытый турнир среди ветеранов по шашкам. 26 июля жителей ждет Кубок региона по армрестлингу. Состязания состоятся в Брянском государственном училище Олимпийского резерва. Повторюсь, также на домашней арене футболисты брянского «Динамо» будут противостоять Владикавказской «Алании». Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 18. На небе облачно с прояснениями. Ветер северный 2 метра в секунду с порывами до 12. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Всем привет, мы брянская группа Hard Walker. Слушайте нашу новую песню «День сурка» на 3-2 радио.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут

Бутафорс. Это страсть. Страсть. Это

начав свою дорогу где-то за Балканами, от дома за 5000 км, с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше между котлованами. Тайга, застройка, снег, нефтяные скважины. Друзья назвали дураками, родители отважными. В поисках крыши, что станет для детей спасительной. Всю молодость оставили в вагончике строительном. Ремни затянуты туго, расходы минимальные. В праздник априкосы, ужин, орехи миндальные. Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина. Время раскрашивало лица в мешки и морщины. И вот она цена моего здоровья и счастья. Молодость родителей, разбитая на части. Мама мела дворы, батя 30 лет водителем. Герои моих комиксов, мои родители.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 18. На небе облачно с прояснениями. Ветер северный – 2 метра в секунду, с порывами до 12. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: страсть. Это рок.
1: В этом городе нет рок-н-ролла, рок-н-ролла здесь нет. В этом городе нет рок-н-ролла, рок-н-ролла.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Более 2 миллиардов рублей дополнительно Брянская область сможет направить на решение текущих задач, стимулирование долгосрочного экономического роста, поддержку технологического развития, а также деловой активности. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это ресурсы, которые высвободятся за 4 года в результате переноса срока погашения задолженности по бюджетным кредитам. Напомню, ранее такое решение было принято Владимиром Путиным на совещании по экономическим вопросам. Президент поддержал новое предложение партии «Единая Россия» по переносу сроков погашения бюджетных кредитов в следующий 3 года. Срок их погашения предлагается перенести за пределы 2030-го. Егор Ковальчук отметил, для Брянской области этот объем превышает 1,5 миллиарда рублей. Добавлю, ранее по инициативе «Единой России» уже было принято важное решение о переносе срока погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года на 2030 год. Для Брянщины это порядка 540 миллионов рублей. Телеканал «Брянская губерния» запускает новый проект. С 27 июля в 19:20 в нашем эфире стартует программа «Понедельник с Марией Сергеенко». В эфире представители исполнительной власти, прокуроры, руководители департаментов и подразделений различных органов управления Брянской области. Первым гостем программы в ближайший понедельник, 27 июля, станет директор департамента социальной политики и занятости населения Брянской области Евгений Петров. В прямом эфире обсудят поддержку многодетных семей, социальные программы для детей-сирот, а также адаптацию и выплаты участникам специальной военной операции и другие интересующие социальные вопросы. Стать участником программы можете и вы, позвонив по телефону 301-501, код города 4832. Причем сделать это можно прямо сегодня, оставить свой вопрос на автоответчик. А в понедельник вечером попасть в прямой эфир. Итак, 27 июля, понедельник, 19:20, в эфире Брянской губернии, новый проект «Понедельник с Марией Сергеенко». Владимир Путин заявил, Россия одна из немногих стран мира, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, комплектующие, а также сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружений и военной специальной техники. Ранее президент заявлял, производство некоторых видов вооружения в России выросло в разы, а по отдельным изделиям в 30 раз. Весной нынешнего года в рамках совещания Советом Безопасности обсуждалось развитие отрасли редких и редкоземельных металлов, которые играют ключевую роль в оборонной промышленности. Российский лидер призвал внедрять материалы с новыми свойствами. По словам главы государства, наработки по созданию и внедрению инновационного сырья должны быть востребованы в России. С 1 августа будут повышены выплаты работающих пенсионеров. Речь идет о тех, кто продолжал трудиться в 2025 году. С 1 октября повышаются пенсии военнослужащих, а также увеличивается и денежное довольствие. Традиционно с 1 октября происходит повышение заработных плат у работников силового блока и государственных служащих. С 1 января будут повышены выплаты, касающиеся непосредственно заработной платы, такие как пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, напрямую зависящие в том числе и от минимального размера оплаты труда. Добавлю, с 1 февраля будущего года страховые пенсии будут повышены в соответствии с уровнем инфляции по итогам 2026-го, а с 1 апреля пройдет дополнительная корректировка с учетом доходов социального фонда. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 41 копейка. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 44 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 22. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Федеральный центр охраны здоровья животных принял участие в работе государственных экзаменационных комиссий двух ведущих вузов региона – Брянского государственного аграрного университета и Брянского государственного университета имени академика Петровского. В ходе выпускных экзаменов комиссия оценивала занятия и профессиональную подготовку специалистов. Высокий уровень квалификации сотрудников Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных по различным направлениям деятельности позволяет им не только оценивать уровень подготовки будущих специалистов, но и укреплять профессиональные связи между академической средой и практической ветеринарной деятельностью. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске до плюс 23. На небе пасмурно. Ветер северный – 3 метра в секунду, с порывами до 12. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: О военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Животноводческие предприятия Брянского региона реализуют важные технологические мероприятия по заготовке сочных кормов. Площади, отведенные под многолетние и однолетние травы, сохранены на уровне прошлого года. Согласно отраслевым данным, поголовье крупного рогатого скота в области удерживает прежние показатели. В конце лета аграрии приступят к уборке кукурузы на силос. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. По словам руководителя области, поддержка аграриев является одним из приоритетных направлений работы правительства. На развитие отрасли направляются значительные средства. Реализуются программы государственной поддержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора. Помимо этого, повышение качества жизни на селе и укрепление продовольственной безопасности Брянщины. Безопасность на железной дороге, а также улучшение транспортного обслуживания населения обсудили в правительстве Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, выполнение различных задач позволит увеличить объемы погрузки продукции и сделать еще более комфортными и удобными пассажирские перевозки. Отмечается, в настоящее время обновлен вокзал и прилегающие территории станции Брянск-Орловский. Также отремонтированы вокзальные комплексы в Сельце и Унече. Продолжается работа по оснащению техническими средствами транспортной безопасности вокзалов Навли, Унече, Клинцово, Новозыбково. В приоритете также вопрос обеспечения безопасности на железнодорожных переездах. Егор Ковальчук указал, Брянскую область и Московскую железную дорогу связывают давние партнерские отношения. Это позволяет успешно решать вопросы улучшения транспортного обслуживания населения и предприятий региона. Владимир Путин поручил правительству подготовить проекты нормативных документов по переносу сроков погашения регионам задолженности по бюджетным кредитам за пределы 2030 года. Это означает, в распоряжении субъектов федерации только в текущем году появится дополнительно свыше 100 миллиардов рублей. Речь идет о предоставлении дополнительного ресурса, который может быть направлен как на решение текущих задач, так и на стимулирование долгосрочного экономического роста. Помимо этого, на поддержку технологического развития, отметил глава государства. Российский лидер подчеркнул, перенос сроков погашения до даст субъектам дополнительный финансовый ресурс. Такая гибкость помогает планировать развитие инфраструктуры и более уверенно распределять бюджетные обязательства, что снижает нагрузку на региональные финансы. По подсчетам экспертов, общий дефицит бюджета российских регионов к концу нынешнего года может достигнуть 2 триллионов рублей. В Кремле заявили, ситуация на топливном рынке требует особого внимания и продолжения действий дополнительных мер. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, сложности в топливной отрасли носят временный характер и не повлияют на общую динамику российской экономики. По словам президента, несмотря на попытки извне дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, ключевые отрасли продолжают работать устойчиво. Во многих регионах страны уже постепенно снимают ограничения на продажу бензина, а очереди на автозаправочных станциях заметно сокращаются. При этом в отдельных субъектах ситуация все же остается достаточно напряженной. Ранее Государственная Дума приняла закон, распространяющий демпферный механизм на импортное дизельное топливо. Это помогает сохранить стабильные поставки горюче-смазочных материалов и снизить риски для предприятий. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 41 копейка. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 44 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют Брянске плюс 22. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Федеральный центр охраны здоровья животных принял участие в работе государственных экзаменационных комиссий двух ведущих вузов региона – Брянского государственного аграрного университета и Брянского государственного университета имени академика Петровского. В ходе выпускных экзаменов комиссия оценивала занятия и профессиональную подготовку специалистов. Высокий уровень квалификации сотрудников Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных по различным направлениям деятельности позволяет им не только оценивать уровень подготовки будущих специалистов, но и укреплять профессиональные связи между академической средой и практической ветеринарной деятельностью. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

проблем так много на пути, но важен сам этот процесс. Ведь счастье

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Два радио.
1: Реклама. Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
6: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске до плюс 23. На небе пасмурно. Ветер северный 3 метра в секунду, с порывами до 12. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.
3: Я ласкал

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб. Подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
4: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
3: Встречаемся в «Аэро».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. В брянской автоколонне 14.03 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
13: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: делаем для наших идей, что из того?
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Более 2 миллиардов рублей дополнительно Брянская область сможет направить на решение текущих задач, стимулирование долгосрочного экономического роста, поддержку технологического развития, а также деловой активности. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это ресурсы, которые высвободятся за 4 года в результате переноса срока погашения задолженности по бюджетным кредитам. Напомню, ранее такое решение было принято Владимиром Путиным на совещании по экономическим вопросам. Президент поддержал новое предложение партии «Единая Россия» по переносу сроков погашения бюджетных кредитов в следующие 3 года. Срок их погашения предлагается перенести за пределы 2030-го. Егор Ковальчук отметил, для Брянской области этот объем превышает 1,5 миллиарда рублей. Добавлю, ранее по инициативе «Единой России» уже было принято важное решение о переносе срока погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года на 2030 год. Для Брянщины это порядка 540 миллионов рублей. Телеканал «Брянская губерния» запускает новый проект. С 27 июля в 19:20 в нашем эфире стартует программа «Понедельник с Марией Сергеенко». В эфире представители исполнительной власти, прокуроры, руководители департаментов и подразделений различных органов управления Брянской области. Первым гостем программы в ближайший понедельник, 27 июля, станет директор департамента социальной политики и занятости населения Брянской области Евгений Петров. В прямом эфире обсудят поддержку многодетных семей, социальные программы для детей-сирот, а также адаптацию выплаты участникам специальной военной операции и другие интересующие социальные вопросы. Стать участником программы можете и вы, позвонив по телефону 301-501, код города 4832. Причем сделать это можно прямо сегодня, оставить свой вопрос на автоответчик. А в понедельник вечером попасть в прямой эфир. Итак, 27 июля, понедельник, 19:20, в эфире Брянской губернии, новый проект «Понедельник с Марией Сергеенко». Владимир Путин заявил, Россия одна из немногих стран мира, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, комплектующие, а также сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружений и военной специальной техники. Ранее президент заявлял, производство некоторых видов вооружения в России выросло в разы, а по отдельным изделиям в 30 раз. Весной нынешнего года в рамках совещания Советом Безопасности обсуждалось развитие отрасли редких и редкоземельных металлов, которые играют ключевую роль в оборонной промышленности. Российский лидер призвал внедрять материалы с новыми свойствами. По словам главы государства, наработки по созданию и внедрению инновационного сырья должны быть востребованы в России. С 1 августа будут повышены выплаты работающих пенсионеров. Речь идет о тех, кто продолжал трудиться в 2025 году. С 1 октября повышаются пенсии военнослужащих, а также увеличивается и денежное довольствие. Традиционно с 1 октября происходит повышение заработных плат у работников силового блока и государственных служащих. С 1 января будут повышены выплаты, касающиеся непосредственно заработной платы, такие как пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, напрямую зависящие в том числе и от минимального размера оплаты труда. Добавлю, с 1 февраля будущего года страховые пенсии будут повышены в соответствии с уровнем инфляции по итогам 2026-го, а с 1 апреля пройдет дополнительная корректировка с учетом доходов социального фонда. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 41 копейка. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 44 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 22. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Федеральный центр охраны здоровья животных принял участие в работе государственных экзаменационных комиссий двух ведущих вузов региона – Брянского государственного аграрного университета и Брянского государственного университета имени академика Петровского. В ходе выпускных экзаменов комиссия оценивала занятия и профессиональную подготовку специалистов. Высокий уровень квалификации сотрудников Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных по различным направлениям деятельности позволяет им не только оценивать уровень подготовки будущих специалистов, но и укреплять профессиональные связи между академической средой и практической ветеринарной деятельностью. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
9: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
10: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
11: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
4: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru.
3: Встречаемся в Аэро.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
7: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это...

0: эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске до плюс 23. На небе пасмурно. Ветер северный 3 метра в секунду, с порывами до 12. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness. Месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 303002 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит, гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок, от бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим, на звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов, миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
6: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
7: «Ну, а ты?»
6: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
8: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так о чем мы?
8: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Евро-3 не приговор, но фактор более пристального внимания к автомобилю. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ключевым моментом в данной ситуации является понимание химических и физических процессов. При сгорании топлива с высоким содержанием серы образуются едкие серные соединения и кислоты. Они активно взаимодействуют с моторным маслом, которое в двигателе выполняет очищающие функции. Вследствие этого масло теряет свои эксплуатационные свойства и разрушается. Если речь идет о разовой, ну или, скажем так, случайной заправке некачественным топливом, современные автомобили вполне себе способны адаптироваться к незначительным отклонениям. Электронная система управления анализирует работу двигателя, корректирует параметры сжигания, состав воздушно-топливной смеси и время впрыска. Поэтому водитель, скорее всего, не ощутит никаких изменений в поведении автомобиля. Однако, если такое топливо используется постоянно, то интервал между техническими обслуживаниями, привычный для качественного топлива где-то в 10-15 тысяч километров, разумеется, придется значительно сократить. При использовании, скажем так, сернистого топлива, реальный пробег даже высококачественного синтетического масла не превысит 5, ну максимум 7 тысяч километров. При выборе моторного масла в таких условиях крайне важно обращать внимание на высокий показатель его щелочного числа. Ведь именно щелочь способна нейтрализовать кислотную среду, разрушающую двигатель. Отложение нагара и электропроводящий налет от тяжелых фракций топлива выводит свечи зажигания из строя всего за несколько тысяч километров. Пропуски зажигания приводят к попаданию несгоревшего топлива в катализатор, где оно благополучно догорает, правда, буквально плавя его изнутри. Кроме того, из-за повышенного содержания смолы механических примесей в низкосортном топливе потребуется более частая замена топливного фильтра. Фильтрующий элемент засоряется в разы быстрее, чем создает дополнительную нагрузку на топливный насос и ведет попросту к голоданию системы.
0: Автомобильные факты.
1: Эксперты рекомендуют каждые 15-20 тысяч километров пробега в данном случае проводить принудительную промывку инжектора на специализированных станциях. Наконец, чтобы предотвратить прикипание сернистых отложений смол к стенкам камеры сгорания форсункам, рекомендуется регулярно применять профилактическую автохимию в виде присадок, которые условно можно разделить на две группы – профилактические и профессиональные, рассчитанные на работу через специальное оборудование. Профилактические составы, как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, как правило, выполняют ряд функций одновременно. Они незначительно повышают октановое или цетановое число, улучшают смазочные характеристики топлива, бережно очищают форсунки и трубопроводы, удаляя влагу из бака и обеспечивают защиту системы от коррозии. Профессиональные же очистители предназначены для форсунок, систем впрыска и турбины, представляют собой гораздо более концентрированные составы. Они разработаны для применения с помощью аппаратуры высокого давления и на специальных стендах. Их основная задача – это глубокая очистка распылителей, камеры сгорания, выхлопной системы и восстановление оптимальной формы распыления топлива и устранение заклинивания в турбине, без необходимости видеомонтажа. Однако, даже такие продукты требуют строгого соблюдения рекомендуемых дозировок, поэтому крайне важно учитывать место приобретения данной присадки, ведь онлайн-магазины и маркетплейсы, как вы сами понимаете, могут предлагать несоответствующие характеристикам, указанным на этикетке. Следует помнить, что присадка является дополнением к регулярному техническому обслуживанию, а вовсе не альтернативой замены фильтра, масла или проведения диагностики. Ни для кого не секрет, в руках опытного автомеханика такие средства, конечно, помогает восстановить штатные параметры работы двигателя без его разборки, а вот самостоятельное использование подобных химических продуктов, что называется на глаз, может принести больше вреда, чем пользы. Высокоактивные растворители при передозировке могут воздействовать не только на нагар, но и на защитные покрытия, резиновые элементы и попадание в картер, тем самым ухудшая свойства моторного масла. Друзья, помните об этом. Видеть в присадках панацею от той беды, которая свалилась сейчас на наши плечи, это ошибка. Учтите. Удачи!
0: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Хохляк и Юзер. На третий год ты поняла, что не видать Land Cruiser.

0: Это рок. Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: В Брянской автоколонии 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
5: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд».

0: президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
1: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333, код города 48-32.

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске до плюс 23. На небе пасмурно. Ветер северный – 3 метра в секунду, с порывами до 12. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
6: Мам! Мам!
7: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
8: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: пульс. Это страсть. Это рок. В Брянске 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Животноводческие предприятия Брянского региона реализуют важные технологические мероприятия по заготовке сочных кормов. Площади, отведенные под многолетние и однолетние травы, сохранены на уровне прошлого года. Согласно отраслевым данным, поголовье крупного рогатого скота в области удерживает прежние показатели. В конце лета аграрии приступят к уборке кукурузы на силос. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. По словам руководителя области, поддержка аграрии является одним из приоритетных направлений работы правительства. На развитие отрасли направляются значительные средства. Реализуются программы государственной поддержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора. Помимо этого, повышение качества жизни на селе и укрепление продовольственной безопасности Брянщины. Безопасность на железной дороге, а также улучшение транспортного обслуживания населения обсудили в правительстве Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, выполнение различных задач позволит увеличить объемы погрузки продукции и сделать еще более комфортными и удобными пассажирские перевозки. Отмечается, в настоящее время обновлен вокзал и прилегающие территории станции Брянск-Орловский. Также отремонтированы вокзальные комплексы в Сельце и Унече. Продолжается работа по оснащению техническими средствами транспортной безопасности вокзалов Навли, Унече, Клинцово, Новозыбково. В приоритете также вопрос обеспечения безопасности на железнодорожных переездах. Егор Ковальчук указал, Брянскую область и Московскую железную дорогу связывают давние партнерские отношения. Это позволяет успешно решать вопросы улучшения транспортного обслуживания населения и предприятий региона. Владимир Путин поручил правительству подготовить проекты нормативных документов по переносу сроков погашения регионам задолженности по бюджетным кредитам за пределы 2030 года. Это означает, в распоряжении субъектов федерации только в текущем году появится дополнительно свыше 100 миллиардов рублей. Речь идет о предоставлении дополнительного ресурса, который может быть направлен как на решение текущих задач, так и на стимулирование долгосрочного экономического роста. Помимо этого, на поддержку технологического развития, отметил глава государства. Российский лидер подчеркнул, перенос сроков погашения до субъектам дополнительный финансовый ресурс. Такая гибкость помогает планировать развитие инфраструктуры и более уверенно распределять бюджетные обязательства, что снижает нагрузку на региональные финансы. По подсчетам экспертов, общий дефицит бюджета российских регионов к концу нынешнего года может достигнуть 2 триллионов рублей. В Кремле заявили, ситуация на топливном рынке требует особого внимания и продолжения действий дополнительных мер. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, сложности в топливной отрасли носят временный характер и не повлияют на общую динамику российской экономики. По словам президента, несмотря на попытки извне дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, ключевые отрасли продолжают работать устойчиво. Во многих регионах страны уже постепенно снимают ограничения на продажу бензина, а очереди на автозаправочных станциях заметно сокращаются. При этом в отдельных субъектах ситуация все же остается достаточно напряженной. Ранее Государственная Дума приняла закон, распространяющий демпферный механизм на импортное дизельное топливо. Это помогает сохранить стабильные поставки горюче-смазочных материалов и снизить риски для предприятий. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 41 копейка. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 44 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 22. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Федеральный центр охраны здоровья животных принял участие в работе государственных экзаменационных комиссий двух ведущих вузов региона – Брянского государственного аграрного университета и Брянского государственного университета имени академика Петровского. В ходе выпускных экзаменов комиссия оценивала занятия и профессиональную подготовку специалистов. Высокий уровень квалификации сотрудников Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных по различным направлениям деятельности позволяет им не только оценивать уровень подготовки будущих специалистов, но и укреплять профессиональные связи между академической средой и практической ветеринарной деятельностью. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: два радио.
1: Мне по наследству достался старенький портрет. Нет,

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
7: Прорвемся.
6: Грязное стекло и фары?
7: Ерунда.
6: Гололед?
7: Выкрутимся.
8: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это

0: Пульс. Это страсть. Это рок. Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном – о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске до плюс 23. На небе пасмурно. Ветер северный 3 метра в секунду с порывами до 12. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.
6: И турист, и меломан –

0: Вы послушайте меня. Вы не слушайте меня.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: твоего города. 3-2 радио. Брянские 11 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. В Брянской области ветераны специальной военной операции занимаются адаптивным спортом. Так, регулярные тренировки по волейболу сидя и настольному теннису проходят для физической и социальной реабилитации бойцов, которые получили на поле боя тяжелые ранения. Турниры и занятия для ветеранов организуют филиал Фонда защитники Отечества и региональная ассоциация ветеранов специальной военной операции. Тренировки проходят на базе спортивной школы и физкультурно-оздоровительных комплексов. Для многих парней адаптивный спорт стал способом вернуться к полноценной жизни после тяжелых испытаний. Помимо этого, они получили возможность укрепить здоровье и найти новых друзей. Организаторы отмечают, интерес к таким занятиям постоянно растет, а в планах проведения новых турниров и вовлечения все большего числа участников. Баскетбольный клуб «Десна» из Брянска включен в состав участников мужской суперлиги на стартующий грядущий осенью сезон. В турнире сыграют 14 команд, включая «Химки», «Новосибирск», «Динамо» из Грозного и «ЦСКА-2». Регулярный чемпионат пройдет с 1 октября по 21 марта. Схема турнира – 26 матчей в два круга. 6 лучших команд выходят в плей-офф, команды с 7 по 10 место сыграют в плей-ин. Серия 1-4 и полуфинала, а также за третье место пройдут до 3 побед, финал до 4. Добавлю, в межсезонье «Десна» усилилась 5 новыми игроками, а в тренерский штаб вошел Роман Боровский, занявший пост старшего тренера. С 1 августа команда приступит к предсезонным сборам. Состав брянского «Динамо», который готовится к первому домашнему поединку в рамках первенства второй лиги дивизиона «Золото», также усилился новым полузащитником Станиславом Топенко и выступавшим за Сочи. Напомню, «Динамо» из Брянска начало сезон с ничейного гостевого матча против пятигорского клуба. Встреча получилась напряженной и динамичной, однако соперникам все-таки не хватило точности, чтобы завершить опасные атаки забитыми мячами. Так или иначе, брянская команда увезла из Ессентуков 1 очко, а уже 26 июля сыграет перед своими болельщиками с Владикавказ. Колонии. Завершится первая часть сезона для «Динамовцев» 15 ноября ответным матчем с тем же «Машукой МВ», только уже на своем поле. В целом, финал этой недели в Брянской области будет очень спортивным. Так, в выходные в загородном клубе «Журавка» пройдет чемпионат Брянской области этапа «Максима Парк» турнира «Жаркое лето» по конному спорту. Сегодня в Севской спортшколе номер 2 состоится турнир по баскетболу 3-3, а в Брянске в спорткомплексе «Комвольчик» стартует открытый городской турнир по баскетболу. Соревнования продлятся 2 дня. На субботу, 25 июля, запланировано целых 3 спортивных мероприятия. Среди них турнир Брянской области по пляжному волейболу, который пройдет в Униче. В Новозыбкове в этот день на стадионе «Труд» состоится турнир «Дружба народов» по силовому экстриму. А в Брянске в субботу стартует двухдневный открытый турнир среди ветеранов по шашкам. 26 июля жителей ждет Кубок региона по армрестлингу. Состязания состоятся в Брянском государственном училище Олимпийского резерва. Повторюсь, также на домашней арене футболисты брянского «Динамо» будут противостоять Владикавказской «Алании». Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. И разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УБРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc.fi. Встречаемся в Айра!
6: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске до плюс 23. На небе пасмурно. Ветер северный 3 метра в секунду с порывами до 12. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
3: Я весь вечер ждал тебя. Черкал на листе, я дымил в потолок и пришел к простоте. Я налил себе стакан, залпом выпил его и улыбался своим мыслям и не ждал никого.

кубиках вода, а вода течет с крыш. И я чувствую тебя, и это не победишь. Твои губы добры, а твои пальчики злы. Как той нашей встрече на острие иглы.

я ничего не забыл. Все будет быстрее, все будет лучше, чем я говорил. Твои мысли как вода, а вода течет с крыш. Не верь, кто скажет горько, это сладко, малыш.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикума. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
0: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. В регионе 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук представил свой список кандидатов в сенаторы от Брянской области. Так, представителем Брянщины в Совете Федерации может стать экс-руководитель Дагестана Сергей Меликов. Другими кандидатами, предложенными руководителем области, стали председатель Федерации профсоюзов Брянской области Ольга Полякова, а также ветеран специальной военной операции Андрей Фроленков. Также свои списки представили и остальные претенденты на пост главы Брянской области. Это Андрей Архицкий из КПРФ, Александр Казачкова из партии «Новые люди», справедливорос Алексей Тимошков и Руслан Титов из ЛДПР. Напомню, выборы состоятся с 18 по 20 сентября. Ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя выборная кампания проходит в непростых условиях внешнего давления. В этой связи всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. Министерство здравоохранения России подтвердило статус препарата «Альбумин», который производит Брянская областная станция переливания крови. Продукт полностью соответствует требованиям Евразийского экономического союза. Этому предшествовали более 8 месяцев работы, десятки экспертиз и многоуровневый контроль качества. Препарат относится к реанимационной группе и часто необходим для спасения жизни в критических ситуациях. Таким образом, у Брянской области есть все основания претендовать на достойное место на фармацевтическом рынке. И сейчас для этого есть все хорошие предпосылки. По итогам ушедшего финансового года именно фармацевтика, а также пищевая промышленность стали основными драйверами роста индекса промышленного производства Брянской области. Так, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, выросло почти в 3 раза. Напомню, в Брянской области продолжается развитие уникальных производств федерального значения, в частности предприятие «Эндофарм», занимающееся выпуском обезболивающих препаратов на основе растительного сырья, которое выращивается в нашем регионе. Власти обсуждают возможность продления запрета на экспорт дизельного топлива для производителей еще на 1 месяц. Нынешнее ограничение, напомню, заканчивается 31 июля. Запрет на экспорт бензина, заканчивающийся также в конце июля, могут продлить на полгода. Об этом сообщает Интерфакс. Отмечается, ситуация на рынке топлива в России меняется на глазах в положительную сторону. В регионах начались поставки топлива сельскохозяйственным предприятиям, лимиты увеличиваются, отменяются более жесткие нормы. Ранее были приняты поправки в налоговый кодекс, предусматривающие изменения в механизме топливного демпфера и порядке реализации горюче-смазочных материалов. Запрет экспорта нефтепродуктов позволил увеличить рост объемов производства, насыщению рынка за счет импорта и перенос ремонта сроков предприятий. Магазины у дома оказались устойчивее крупного ритейла в кризисных ситуациях. Прежде всего, потому что такой бизнес меньше зависит от рекламы и потока посетителей и быстрее подстраивается под спрос, помимо этого проще выходит на самоокупаемость. Люди все чаще выбирают привычные точки рядом с домом – продуктовые магазины, пункты выдачи, аптеки, пекарни и кофейни. По данным опроса, почти половина россиян пользуется инфраструктурой в своем жилом комплексе, причем ежедневно. Удаленная работа и рост онлайн-заказов только усилили данный тренд. Кофейни, пекарни, пункты выдачи заказов стали не местом редкого досуга, а частью ежедневного маршрута. Люди все чаще выбирают не поездку в крупный торговый центр, а короткий путь у дома. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 41 копейка. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 44 копейки. Сейчас в Брянске около 22 градусов. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный – от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Федеральный центр охраны здоровья животных принял участие в работе государственных экзаменационных комиссий 2 ведущих вузов региона – Брянского государственного аграрного университета и Брянского государственного университета имени академика Петровского. В ходе выпускных экзаменов комиссия оценивала занятия и профессиональную подготовку специалистов. Высокий уровень квалификации сотрудников Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных по различным направлениям деятельности позволяет им не только оценивать уровень подготовки будущих специалистов, но и укреплять профессиональные связи между академической средой и практической ветеринарной деятельностью. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: и два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

память как промах, как сажа бела. Я для муз физкультуры давно не кумир. В петербургских парадных классицизм и ампир, а у любви рок-н-ролльной размыты края.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская 110, телефон 420212.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН и 320-770. 74-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 20. На небе пасмурно. Ветер северо-западный – 2 метра в секунду, с порывами до 9. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
3: И в любое время на сайте губерния.тв.
2: 6+.

0: и топай.
1: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
3: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: два радио. Венские 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Евро-3 не приговор, но фактор более пристального внимания к автомобилю. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ключевым моментом в данной ситуации является понимание химических и физических процессов. При сгорании топлива с высоким содержанием серы образуются едкие серные соединения и кислоты. Они активно взаимодействуют с моторным маслом, которое в двигателе выполняет очищающие функции. Вследствие этого масло теряет свои эксплуатационные свойства и разрушается. Если речь идет о разовой, ну или, скажем так, случайной заправке некачественным топливом, современные автомобили вполне себе способны адаптироваться к незначительным отклонениям. Электронная система управления анализирует работу двигателя, корректирует параметры сжигания, состав воздушно-топливной смеси и время впрыска. Поэтому водитель, скорее всего, не ощутит никаких изменений в поведении автомобиля. Однако, если такое топливо используется постоянно, то интервал между техническими обслуживаниями, привычный для качественного топлива где-то в 10-15 тысяч километров, разумеется, придется значительно сократить. При использовании, скажем так, сернистого топлива, реальный пробег даже высококачественного синтетического масла не превысит 5, ну максимум 7 тысяч километров. При выборе моторного масла в таких условиях крайне важно обращать внимание на высокий показатель его щелочного числа. Ведь именно щелочь способна нейтрализовать кислотную среду, разрушающую двигатель. Отложение нагара и электропроводящий налет от тяжелых фракций топлива выводит свечи зажигания из строя всего за несколько тысяч километров. Пропуски зажигания приводят к попаданию несгоревшего топлива в катализатор, где оно благополучно догорает, правда, буквально плавя его изнутри. Кроме того, из-за повышенного содержания смолы механических примесей в низкосортном топливе потребуется более частая замена топливного фильтра. Фильтрующий элемент засоряется в разы быстрее, чем создает дополнительную нагрузку на топливный насос и ведет попросту к голоданию системы.
0: Автомобильные факты.
1: Эксперты рекомендуют каждые 15-20 тысяч километров пробега в данном случае проводить принудительную промывку инжектора на специализированных станциях. Наконец, чтобы предотвратить прикипание сернистых отложений и смол к стенкам камеры сгорания форсункам, рекомендуется регулярно применять профилактическую автохимию в виде присадок, которые условно можно разделить на две группы – профилактические и профессиональные, рассчитанные на работу через специальное оборудование. Профилактические составы, как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, как правило, выполняют ряд функций одновременно. Они незначительно повышают октановое или цетановое число, улучшают смазочные характеристики топлива, бережно очищают форсунки и трубопроводы, удаляя влагу из бака и обеспечивают защиту системы от коррозии. Профессиональные же очистители предназначены для форсунок, систем впрыска и турбины, представляют собой гораздо более концентрированные составы. Они разработаны для применения с помощью аппаратуры высокого давления и на специальных стендах. Их основная задача – это глубокая очистка распылителей, камеры сгорания, выхлопной системы и восстановление оптимальной формы расплыва топлива и устранение заклинивания в турбине, без необходимости демонтажа. Однако, даже такие продукты требуют строгого соблюдения рекомендуемых дозировок, поэтому крайне важно учитывать место приобретения данной присадки, ведь онлайн-магазины и маркетплейсы, как вы сами понимаете, могут предлагать несоответствующие характеристикам, указанным на этикетке. Следует помнить, что присадка является дополнением к регулярному техническому обслуживанию, а вовсе не альтернативой замены фильтра, масла или проведения диагностики. Ни для кого не секрет, в руках опытного автомеханика такие средства, конечно, помогает восстановить штатные параметры работы двигателя без его разборки, а вот самостоятельное использование подобных химических продуктов, что называется, на глаз, может принести больше вреда, чем пользы. Высокоактивные растворители при передозировке могут воздействовать не только на нагар, но и на защитные покрытия, резиновые элементы и попадание в картер, тем самым ухудшая свойства моторного масла. Друзья, помните об этом. Видеть в присадках панацею от той беды, которая свалилась сейчас на наши плечи, это ошибка. Учтите. Удачи!
0: За баранкой!

0: Авторадио. Твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Брянской автоколонии 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230. 4-59-60.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 20. На небе пасмурно. Ветер северо-западный – 2 метра в секунду, с порывами до 9. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.

0: Ижевске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Животноводческие предприятия Брянского региона реализуют важные технологические мероприятия по заготовке сочных кормов. Площади, отведенные под многолетние и однолетние травы, сохранены на уровне прошлого года. Согласно отраслевым данным, поголовье крупного рогатого скота в области удерживает прежние показатели. В конце лета аграрии приступят к уборке кукурузы на силос. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. По словам руководителя области, поддержка аграриев является одним из приоритетных направлений работы правительства. На развитие отрасли направляются значительные средства. Реализуются программы государственной поддержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора. Помимо этого, повышение качества жизни на селе и укрепление продовольственной безопасности Брянщины. Бензиновый ажиотаж в Брянской области пошел на спад. Дополнительные объемы топлива уже поступили в регион и превышают обычные поставки на несколько десятков тонн. В настоящее время бензин распределяют между нефтяными компаниями и автозаправочными станциями, чтобы стабилизировать ситуацию и снизить напряженность. Мониторинг крупных заправок показал, стоимость бензина существенно не изменилась. Водители продолжают заправляться до полного бака, пользоваться скидками, а очереди фиксируются лишь на некоторых АЗС, на других доступны абсолютно все виды топлива. Представители независимых операторов связывают сложности с ростом закупочных цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, помимо этого сокращением предложения и изменениями в логистике. При этом эксперты считают, сообщения о возможном дефиците сами подстегнули спрос. Автомобилисты начали массово заправляться заранее, из-за чего и появились дополнительные очереди. В Кремле заявили, Российская Федерация продолжает специальную военную операцию, пока европейцы подстрекают Киев к боевым действиям. Москва готова к процессу мирного урегулирования на Украине, при этом на Банковой полное отсутствие взаимопонимания в необходимости диалога. Российская сторона неоднократно подчеркивала, украинским властям необходимо принять ответственное решение. Напомню, ранее Владимир Путин указал, базой для переговорного процесса должны стать договоренности, достигнутые в ходе встреч в Стамбуле, а также модальности, которые обсуждались в Анкоридже. Кроме того, президент подчеркнул, Москва будет учитывать реалии на земле и принципы, изложенные им несколько лет назад на выступлении в Министерстве иностранных дел. Российский лидер напомнил, Москва пыталась договориться на протяжении 8 лет, но из-за отказов со стороны Киева была вынуждена защищать жителей Донбасса. Центр избирком завершил регистрацию списков кандидатов в депутаты Государственной Думы от партий. Принято постановление о регистрации федерального списка кандидатов в депутаты от «Справедливой России», КПРФ, «Единой России», «Новых людей» и ЛДПР. Выборы депутатов Государственной Думы, напомню, пройдут с 18 по 20 сентября и будут совмещены с другими избирательными кампаниями. Выборы будут организованы по смешанной системе. 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам. Участие в голосовании впервые примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Для исторических регионов сформированы отдельные одномандатные округа. В Донецкой Народной Республике 3 округа, в Луганской 2, в Запорожской и Херсонской областях по одному. Отмечается, избирательной системе предстоит учесть все возможные угрозы и максимально обеспечить безопасность участников процесса при проведении предстоящих выборов в Государственную Думу. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 41 копейка. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 44 копейки. Сегодня вечерние часы синоптики обещают Брянске похолодание до плюс 18. В ночные столбики термометров опустятся еще ниже, до отметки около 13 градусов. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба. Ветер западный – от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Федеральный центр охраны здоровья животных принял участие в работе государственных экзаменационных комиссий двух ведущих вузов региона – Брянского государственного аграрного университета и Брянского государственного университета имени академика Петровского. В ходе выпускных экзаменов комиссия оценивала занятия и профессиональную подготовку специалистов. Высокий уровень квалификации сотрудников Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных по различным направлениям деятельности позволяет им не только оценивать уровень подготовки будущих специалистов, но и укреплять профессиональные связи между академической средой и практической ветеринарной деятельностью. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: Реклама. Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 20. На небе пасмурно. Ветер северо-западный 2 метра в секунду с порывами до 9. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

Ветер раскачивает деревья снова. Мне нравится это и кажется новой такая картина, где воздух и тина.

0: и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Сигареты.
1: Реклама. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Девочки смеются.
1: Три-два радио. Это пульс. Это страсть. Это рок.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 20. На небе пасмурно. Ветер северо-западный 2 метра в секунду с порывами до 9. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 32 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук представил свой список кандидатов в сенаторы от Брянской области. Так, представителем Брянщины в Совете Федерации может стать экс-руководитель Дагестана Сергей Меликов. Другими кандидатами, предложенными руководителем области, старый председатель Федерации профсоюзов Брянской области Ольга Полякова, а также ветеран специальной военной операции Андрей Фроленков. Также свои списки представили и остальные претенденты на пост главы Брянской области. Это Андрей Архицкий из КПРФ, Александра Казачкова из партии «Новые люди», Справедливорос Алексей Тимошков и Руслан Титов из ЛДПР. Напомню, выборы состоятся с 18 по 20 сентября. Ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя выборная кампания проходит в непростых условиях внешнего давления. В этой связи всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. Телеканал «Брянская губерния» запускает новый проект. С 27 июля в 19:20 в нашем эфире стартует программа «Понедельник с Марией Сергеенко». В эфире представители исполнительной власти, прокуроры, руководители департаментов и подразделений различных органов управления Брянской области. Первым гостем программы в ближайший понедельник, 27 июля, станет директор департамента социальной политики и занятости населения Брянской области Евгений Петров. В прямом эфире обсудят поддержку многодетных семей, социальные программы для детей-сирот, а также адаптацию и выплаты участникам специальной военной операции и другие интересующие социальные вопросы. Стать участником программы можете и вы, позвонив по телефону 301-501, код города 4832. Причем сделать это можно прямо сегодня, оставить свой вопрос на автоответчик. А в понедельник вечером попасть в прямой эфир. Итак, 27 июля, понедельник, 19:20, в эфире Брянской губернии, новый проект «Понедельник с Марией Сергеенко». Владимир Путин заявил, Россия одна из немногих стран мира, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, комплектующие, а также сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружений и военной специальной техники. Ранее президент заявлял, производство некоторых видов вооружения в России выросло в разы, а по отдельным изделиям в 30 раз. Весной нынешнего года в рамках совещания Советом Безопасности обсуждалось развитие отрасли редких и редкоземельных металлов, которые играют ключевую роль в оборонной промышленности. Российский лидер призвал внедрять материалы с новыми свойствами. По словам главы государства, наработки по созданию и внедрению инновационного сырья должны быть востребованы в России. С 1 августа будут повышены выплаты работающих пенсионеров. Речь идет о тех, кто продолжал трудиться в 2025 году. С 1 октября повышаются пенсии военнослужащих, а также увеличивается их денежное довольствие. Традиционно с 1 октября происходит повышение заработных плат у работников силового блока и государственных служащих. С 1 января будут повышены выплаты, касающиеся непосредственно заработной платы, такие как пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, напрямую зависящие в том числе и от минимального размера оплаты труда. Добавлю, с 1 февраля будущего года страховые пенсии будут повышены в соответствии с уровнем инфляции по итогам 2026-го, а с 1 апреля пройдет дополнительная корректировка с учетом доходов социального фонда. В предстоящие выходные погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 24-26 градусов. В ночные столбики термометров будут колебаться около 12-13 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Федеральный центр охраны здоровья животных принял участие в работе государственных экзаменационных комиссий двух ведущих вузов региона – Брянского государственного аграрного университета и Брянского государственного университета имени академика Петровского. В ходе выпускных экзаменов комиссия оценивала занятия и профессиональную подготовку специалистов. Высокий уровень квалификации сотрудников Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных по различным направлениям деятельности позволяет им не только оценивать уровень подготовки будущих специалистов, но и укреплять профессиональные связи между академической средой и практической ветеринарной деятельностью. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

где ты, когда никак не согреться,

0: Страсть. Это рок. Реклама.
1: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ» УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
6: Напоминаю всем, за что можно любить лето, так это за свободные дороги вечерами. Вон, по данным Яндекс.Пробок, стоит у нас только Литейный от Медведева до 22-го съезда. Ну и там буквально за 3 минуты можно проехать. А еще, оказывается, на 3-2 радио только одна песня про пятницу. Поэтому давайте, наверное, постепенно начнем отмечать, постепенно ехать домой, а быть может уже и за город.

Ну, на 3-2 радио рок-н-ролл овер – это маловероятная ситуация, потому что чего-чего, а у нас тут тысячи кассет на полках стоят. И, конечно же, виниловые пластинки ждут осени, когда студия 98 уже вернется в эфир. А пока лето, как и вы все в отпуске, мы тоже продолжаем отдыхать как можем. Но, опять-таки, без рок-н-ролла, рока, русского рока и всякого другого никуда. Порт 812 далее.

0: Реклама.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в Аэро!
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 20. На небе пасмурно. Ветер северо-западный – 2 метра в секунду, с порывами до 9. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: города. 3-2 радио. В Брянске 17 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей. В программе «За баранкой».
1: Евро-3 не приговор, но фактор более пристального внимания к автомобилю. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ключевым моментом в данной ситуации является понимание химических и физических процессов. При сгорании топлива с высоким содержанием серы образуются едкие серные соединения и кислоты. Они активно взаимодействуют с моторным маслом, которое в двигателе выполняет очищающие функции. Вследствие этого масло теряет свои эксплуатационные свойства и разрушается. Если речь идет о разовой, ну или, скажем так, случайной заправке некачественным топливом, современные автомобили вполне себе способны адаптироваться к незначительным отклонениям. Электронная система управления анализирует работу двигателя, корректирует параметры сжигания, состав воздушно-топливной смеси и время впрыска. Поэтому водитель, скорее всего, не ощутит никаких изменений в поведении автомобиля. Однако, если такое топливо используется постоянно, то интервал между техническими обслуживаниями, привычный для качественного топлива где-то в 10-15 тысяч километров, разумеется, придется значительно сократить. При использовании, скажем так, сернистого топлива реальный пробег даже высококачественного синтетического масла не превысит 5, ну максимум 7 тысяч километров. При выборе моторного масла в таких условиях крайне важно обращать внимание на высокий показатель его щелочного числа. Ведь именно щелочь способна нейтрализовать кислотную среду, разрушающую двигатель. Охлаждение нагара и электропроводящий налет от тяжелых фракций топлива выводит свечи зажигания из строя всего за несколько тысяч километров. Пропуск из зажигания приводит к попаданию несгоревшего топлива в катализатор, где оно благополучно догорает, правда, буквально плавя его изнутри. Кроме того, из-за повышенного содержания смолы механических примесей в низкосортном топливе потребуется более частая замена топливного фильтра. Фильтрующий элемент засоряется в разы быстрее, чем создает дополнительную нагрузку на топливный насос и ведет попросту к голоданию системы.
0: Автомобильные факты.
1: Эксперты рекомендуют каждые 15-20 тысяч километров пробега в данном случае проводить принудительную промывку инжектора на специализированных станциях. Наконец, чтобы предотвратить прикипание сернистых отложений смол к стенкам камеры сгорания форсункам, рекомендуется регулярно применять профилактическую автохимию в виде присадок, которые условно можно разделить на две группы – профилактические и профессиональные, рассчитанные на работу через специальное оборудование. Профилактические составы, как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, как правило, выполняют ряд функций одновременно. Они незначительно повышают октановое или цетановое число, улучшают смазочные характеристики топлива, бережно очищают форсунки и трубопроводы, удаляя влагу из бака и обеспечивают защиту системы от коррозии. Профессиональные же очистители предназначены для форсунок, систем впрыска и турбины, представляют собой гораздо более концентрированные составы. Они разработаны для применения с помощью аппаратуры высокого давления и на специальных стендах. Их основная задача – это глубокая очистка распылителей, камеры сгорания, выхлопной системы и восстановление оптимальной формы распыления топлива и устранение заклинивания в турбине, без необходимости демонтажа. Однако, даже такие продукты требуют строгого соблюдения рекомендуемых дозировок, поэтому крайне важно учитывать место приобретения данной присадки, ведь онлайн-магазины и маркетплейсы, как вы сами понимаете, могут предлагать несоответствующие характеристикам, указанным на этикетке. Следует помнить, что присадка является дополнением к регулярному техническому обслуживанию, а вовсе не альтернативой замены фильтра, масла или проведения диагностики. Ни для кого не секрет, в руках опытного автомеханика такие средства, конечно, помогает восстановить штатные параметры работы двигателя без его разборки, а вот самостоятельное использование подобных химических продуктов, что называется на глаз, может принести больше вреда, чем пользы. Высокоактивные растворители при передозировке могут воздействовать не только на нагар, но и на защитные покрытия, резиновые элементы и попадание в картер, тем самым ухудшая свойства моторного масла. Друзья, помните об этом. Видеть в присадках панацею от той беды, которая свалилась сейчас на наши плечи, это ошибка. Учтите. Удачи!

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Два кольца – одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции и Парасанов ОВ. Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 20. На небе пасмурно. Ветер северо-западный – 2 метра в секунду, с порывами до 9. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
2: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
1: Встречаемся в Аэро!
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАС», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Более 2 миллиардов рублей дополнительно Брянская область сможет направить на решение текущих задач, стимулирование долгосрочного экономического роста, поддержку технологического развития, а также деловой активности. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это ресурсы, которые высвободятся за 4 года в результате переноса срока погашения задолженности по бюджетным кредитам. Напомню, ранее такое решение было принято Владимиром Путиным на совещании по экономическим вопросам. Президент поддержал новое предложение партии «Единая Россия» по переносу сроков погашения бюджетных кредитов в следующий 3 года. Срок их погашения предлагается перенести за пределы 2030-го. Егор Ковальчук отметил, для Брянской области этот объем превышает 1,5 миллиарда рублей. Добавлю, ранее по инициативе «Единой России» уже было принято важное решение о переносе срока погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года на 2030 год. Для Брянщины это порядка 540 миллионов рублей. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук представил свой список кандидатов в сенаторы от Брянской области. Так, представителем Брянщины в Совете Федерации может стать экс-руководитель Дагестана Сергей Меликов. Другими кандидатами, предложенными руководителем области, стали председатель Федерации профсоюзов Брянской области Ольга Полякова, а также ветеран специальной военной операции Андрей Фроленков. Также свои списки представили и остальные претенденты на пост главы Брянской области. Это Андрей Архицкий из КПРФ, Александра Казачкова из партии «Новые люди», Справедливорос Алексей Тимошков и Руслан Титов из ЛДПР. Напомню, выборы состоятся с 18 по 20 сентября. Ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя выборная кампания проходит в непростых условиях внешнего давления. В этой связи всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. Бензиновый ажиотаж в Брянской области пошел на спад. Дополнительные объемы топлива уже поступили в регион и превышают обычные поставки на несколько десятков тонн. В настоящее время бензин распределяют между нефтяными компаниями и автозаправочными станциями, чтобы стабилизировать ситуацию и снизить напряженность. Мониторинг крупных заправок показал, стоимость бензина существенно не изменилась. Водители продолжают заправляться до полного бака, пользоваться скидками, а очереди фиксируются лишь на некоторых АЗС, на других доступны абсолютно все виды топлива. Представители независимых операторов связывают сложности с ростом закупочных цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, помимо этого сокращением предложения и изменениями в логистике. При этом эксперты считают, сообщения о возможном дефиците сами подстегнули спрос. Автомобилисты начали массово заправляться заранее, из-за чего и появились дополнительные очереди. Телеканал «Брянская губерния» запускает новый проект. С 27 июля в 19:20 в нашем эфире стартует программа «Понедельник с Марией Сергеенко». В эфире представители исполнительной власти, прокуроры, руководители департаментов и подразделений различных органов управления Брянской области. Первым гостем программы в ближайший понедельник, 27 июля, станет директор Департамента социальной политики и занятости населения Брянской области Евгений Петров. В прямом эфире обсудят поддержку многодетных семей, социальные программы для детей-сирот, а также адаптацию и выплаты участникам специальной военной операции и другие интересующие социальные вопросы. Стать участником программы можете и вы, позвонив по телефону 301-501, код города 4832. Причем сделать это можно прямо сегодня, оставить свой вопрос на автоответчик. А в понедельник вечером попасть в прямой эфир. Итак, 27 июля, понедельник, 19:20, в эфире Брянской губернии, новый проект «Понедельник с Марией Сергеенко». В предстоящие выходные погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 24-26 градусов. В ночные столбики термометров будут колебаться около 12-13 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Федеральный центр охраны здоровья животных принял участие в работе государственных экзаменационных комиссий двух ведущих вузов региона – Брянского государственного аграрного университета и Брянского государственного университета имени академика Петровского. В ходе выпускных экзаменов комиссия оценивала занятия и профессиональную подготовку специалистов. Высокий уровень квалификации сотрудников Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных по различным направлениям деятельности позволяет им не только оценивать уровень подготовки будущих специалистов, но и укреплять профессиональные связи между академической средой и практической ветеринарной деятельностью. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

Du hast mich. Du hast mich.

0: едешь с работы и слушаешь два радио.
1: Реклама.
2: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Где встречается такое, что земля над головой?
9: Не знаю. Где?
8: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
9: Где?
8: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
9: О, это я знаю. В автокресле.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. На небе пасмурно. Ветер северный 2 метра в секунду с порывами до 8. Атмосферное давление нормальное – 739 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 4832.

ко мне радость за все, что я сделал. И каждая грешная шалость мне кажется мелочь. Я вспомнил, сколько людей сияло наградой, глазами, которые были тебе и мне рады. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь свободным. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь свободным.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
2: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru.
3: Встречаемся в Айра. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
9: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230 4 59 60.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. На небе пасмурно. Ветер северный – 2 метра в секунду, с порывами до 8. Атмосферное давление нормальное – 739 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук представил свой список кандидатов в сенаторы от Брянской области. Так, представителем Брянщины в Совете Федерации может стать экс-руководитель Дагестана Сергей Меликов. Другими кандидатами, предложенными руководителем области, стали председатель Федерации профсоюзов Брянской области Ольга Полякова, а также ветеран специальной военной операции Андрей Фроленков. Также свои списки представили и остальные претенденты на пост главы Брянской области. Это Андрей Архицкий из КПРФ, Александра Казачкова из партии «Новые люди», Справедливорос Алексей Тимошков и Руслан Титов из ЛДПР. Напомню, выборы состоятся с 18 по 20 сентября. Ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя выборная кампания проходит в непростых условиях внешнего давления. В этой связи всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. Телеканал «Брянская губерния» запускает новый проект. С 27 июля в 19:20 в нашем эфире стартует программа «Понедельник с Марией Сергеенко». В эфире представители исполнительной власти, прокуроры, руководители департаментов и подразделений различных органов управления Брянской области. Первым гостем программы в ближайший понедельник, 27 июля, станет директор департамента социальной политики и занятости населения Брянской области Евгений Петров. В прямом эфире обсудят поддержку многодетных семей, социальные программы для детей.

0: и сирот, а также адаптацию и выплату участникам специальной военной операции и другие интересующие социальные вопросы. Стать участником программы можете и вы, позвонив по телефону 301-501, код города 4832. Причем сделать это можно прямо сегодня, оставить свой вопрос на автоответчик. А в понедельник вечером попасть в прямой эфир. Итак, 27 июля, понедельник, 19:20, в эфире Брянской губернии, новый проект «Понедельник с Марией Сергеенко». Владимир Путин заявил, Россия одна из немногих стран мира, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, комплектующие, а также сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружений и военной специальной техники. Ранее президент заявлял, производство некоторых видов вооружения в России выросло в разы, а по отдельным изделиям в 30 раз. Весной нынешнего года в рамках совещания Советом Безопасности обсуждалось развитие отрасли редких и редкоземельных металлов, которые играют ключевую роль в оборонной промышленности. Российский лидер призвал внедрять материалы с новыми свойствами. По словам главы государства, наработки по созданию и внедрению инновационного сырья должны быть востребованы в России. С 1 августа будут повышены выплаты работающих пенсионеров. Речь идет о тех, кто продолжал трудиться в 2025 году. С 1 октября повышаются пенсии военнослужащих, а также увеличивается их денежное довольствие. Традиционно с 1 октября происходит повышение заработных плат у работников силового блока и государственных служащих. С 1 января будут повышены выплаты, касающиеся непосредственно заработной платы, такие как пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, напрямую зависящие в том числе и от минимального размера оплаты труда. Добавлю, с 1 февраля будущего года страховые пенсии будут повышены в соответствии с уровнем инфляции по итогам 2026-го, а с 1 апреля пройдет дополнительная корректировка с учетом доходов социального фонда. В предстоящие выходные погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 24-26 градусов. В ночные столбики термометров будут колебаться около 12-13 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Федеральный центр охраны здоровья животных принял участие в работе государственных экзаменационных комиссий двух ведущих вузов региона – Брянского государственного аграрного университета и Брянского государственного университета имени академика Петровского. В ходе выпускных экзаменов комиссия оценивала занятия и профессиональную подготовку специалистов. Высокий уровень квалификации сотрудников Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных по различным направлениям деятельности позволяет им не только оценивать уровень подготовки будущих специалистов, но и укреплять профессиональные связи между академической средой и практической ветеринарной деятельностью. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Авторадио. Твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
4: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
5: Встречаемся в аэро.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

дороге, на перекрестке. Обочина, грязь, окурки, какие-то старые доски. Бессонные ночи Питера, встреча с тобой и вновь твой взгляд, как у Нефертити, пронзительная любовь. Говорил только я, ты моя.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАЗ, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. На небе пасмурно. Ветер северный – 2 метра в секунду, с порывами до 8. Атмосферное давление нормальное – 739 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Евро-3 не приговор, но фактор более пристального внимания к автомобилю. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ключевым моментом в данной ситуации является понимание химических и физических процессов. При сгорании топлива с высоким содержанием серы образуются едкие серные соединения и кислоты. Они активно взаимодействуют с моторным маслом, которое в двигателе выполняет очищающие функции. Вследствие этого масло теряет свои эксплуатационные свойства и разрушается. Если речь идет о разовой, ну или, скажем так, случайной заправке некачественным топливом, современные автомобили вполне себе способны адаптироваться к незначительным отклонениям. Электронная система управления анализирует работу двигателя, корректирует параметры сжигания, состав воздушно-топливной смеси и время впрыска. Поэтому водитель, скорее всего, не ощутит никаких изменений в поведении автомобиля. Однако, если такое топливо используется постоянно, то интервал между техническими обслуживаниями, привычный для качественного топлива где-то в 10-15 тысяч километров, разумеется, придется значительно сократить. При использовании, скажем так, сернистого топлива, реальный пробег даже высококачественного синтетического масла не превысит 5, ну максимум 7 тысяч километров. При выборе моторного масла в таких условиях крайне важно обращать внимание на высокий показатель его щелочного числа. Ведь именно щелочь способна нейтрализовать кислотную среду, разрушающую двигатель. Отложение нагара и электропроводящий налет от тяжелых фракций топлива выводит свечи зажигания из строя всего за несколько тысяч километров. Пропуски зажигания приводят к попаданию несгоревшего топлива в катализатор, где оно благополучно догорает, правда, буквально плавя его изнутри. Кроме того, из-за повышенного содержания смолы механических примесей в низкосортном топливе потребуется более частая замена топливного фильтра. Фильтрующий элемент засоряется в разы быстрее, чем создает дополнительную нагрузку на топливный насос и ведет попросту к голоданию системы.
0: Автомобильные факты.
1: Эксперты рекомендуют каждые 15-20 тысяч километров пробега в данном случае проводить принудительную промывку инжектора на специализированных станциях. Наконец, чтобы предотвратить прикипание сернистых отложений смол к стенкам камеры сгорания форсункам, рекомендуется регулярно применять профилактическую автохимию в виде присадок, которые условно можно разделить на две группы – профилактические и профессиональные, рассчитанные на работу через специальное оборудование. Профилактические составы, как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, как правило, выполняют ряд функций одновременно. Они незначительно повышают октановое или цетановое число, улучшают смазочные характеристики топлива, бережно очищают форсунки и трубопроводы, удаляя влагу из бака и обеспечивают защиту системы от коррозии. Профессиональные же очистители предназначены для форсунок, систем впрыска и турбины, представляют собой гораздо более концентрированные составы. Они разработаны для применения с помощью аппаратуры высокого давления и на специальных стендах. Их основная задача – это глубокая очистка распылителей, камеры сгорания, выхлопной системы и восстановление оптимальной формы расплыва топлива и устранение заклинивания в турбине, без необходимости демонтажа. Однако, даже такие продукты требуют строгого соблюдения рекомендуемых дозировок, поэтому крайне важно учитывать место приобретения данной присадки, ведь онлайн-магазины и маркетплейсы, как вы сами понимаете, могут предлагать несоответствующие характеристикам, указанным на этикетке. Следует помнить, что присадка является дополнением к регулярному техническому обслуживанию, а вовсе не альтернативой замены фильтра, масла или проведения диагностики. Ни для кого не секрет, в руках опытного автомеханика такие средства, конечно, помогает восстановить штатные параметры работы двигателя без его разборки, а вот самостоятельное использование подобных химических продуктов, что называется на глаз, может принести больше вреда, чем пользы. Высокоактивные растворители при передозировке могут воздействовать не только на нагар, но и на защитные покрытия, резиновые элементы и попадание в картер, тем самым ухудшая свойства моторного масла. Друзья, помните об этом. Видеть в присадках панацею от той беды, которая свалилась сейчас на наши плечи, это ошибка. Учтите. Удачи!
0: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Не по четвергам 18:45
1: и в любое время на сайте губерния.тв
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 30.

0: 2, организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trdefisaeropark.ru.
1: Встречаемся в Айро! Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75D. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-300-33. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Более 2 миллиардов рублей дополнительно Брянская область сможет направить на решение текущих задач, стимулирование долгосрочного экономического роста, поддержку технологического развития, а также деловой активности. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это ресурсы, которые высвободятся за 4 года в результате переноса срока погашения задолженности по бюджетным кредитам. Напомню, ранее такое решение было принято Владимиром Путиным на совещании по экономическим вопросам. Президент поддержал новое предложение партии «Единая Россия» по переносу сроков погашения бюджетных кредитов в следующий 3 года. Срок их погашения предлагается перенести за пределы 2030-го. Егор Ковальчук отметил, для Брянской области этот объем превышает 1,5 миллиарда рублей. Добавлю, ранее по инициативе «Единой России» уже было принято важное решение о переносе срока погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года на 2030 год. Для Брянщины это порядка 540 миллионов рублей. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук представил свой список кандидатов в сенаторы от Брянской области. Так, представителем Брянщины в Совете Федерации может стать экс-руководитель Дагестана Сергей Меликов. Другими кандидатами, предложенными руководителем области, стали председатель Федерации профсоюзов Брянской области Ольга Полякова, а также ветеран специальной военной операции Андрей Фроленков. Также свои списки представили и остальные претенденты на пост главы Брянской области. Это Андрей Архицкий из КПРФ, Александра Казачкова из партии «Новые люди», «Справедливорос» Алексей Тимошков и Руслан Титов из ЛДПР. Напомню, выборы состоятся с 18 по 20 сентября. Ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя выборная кампания проходит в непростых условиях внешнего давления. В этой связи всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. Бензиновый ажиотаж в Брянской области пошел на спад. Дополнительные объемы топлива уже поступили в регион и превышают обычные поставки на несколько десятков тонн. В настоящее время бензин распределяют между нефтяными компаниями и автозаправочными станциями, чтобы стабилизировать ситуацию и снизить напряженность. Мониторинг крупных заправок показал, стоимость бензина существенно не изменилась. Водители продолжают заправляться до полного бака, пользоваться скидками, а очереди фиксируются лишь на некоторых АЗС, на других доступны абсолютно все виды топлива. Представители независимых операторов связывают сложности с ростом закупочных цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, помимо этого сокращением предложения и изменениями в логистике. При этом эксперты считают, сообщения о возможном дефиците сами подстегнули спрос. Автомобилисты начали массово заправляться заранее, из-за чего и появились дополнительные очереди. Телеканал «Брянская губерния» запускает новый проект. С 27 июля в 19:20 в нашем эфире стартует программа «Понедельник с Марией Сергеенко». В эфире представители исполнительной власти, прокуроры, руководители департаментов и подразделений различных органов управления Брянской области. Первым гостем программы в ближайший понедельник, 27 июля, станет директор департамента социальной политики и занятости населения Брянской области Евгений Петров. В прямом эфире обсудят поддержку многодетных семей, социальные программы для детей-сирот, а также адаптацию выплаты участникам специальной военной операции и другие интересующие социальные вопросы. Стать участником программы можете и вы, позвонив по телефону 301-501, код города 4832. Причем сделать это можно прямо сегодня, оставить свой вопрос на автоответчик. А в понедельник вечером попасть в прямой эфир. Итак, 27 июля, понедельник, 19:20, в эфире Брянской губернии, новый проект «Понедельник с Марией Сергеенко». В предстоящие выходные погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 24-26 градусов. В ночные столбики термометров будут колебаться около 12-13 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Федеральный центр охраны здоровья животных принял участие в работе государственных экзаменационных комиссий двух ведущих вузов региона – Брянского государственного аграрного университета и Брянского государственного университета имени академика Петровского. В ходе выпускных экзаменов комиссия оценивала занятия и профессиональную подготовку специалистов. Высокий уровень квалификации сотрудников Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных по различным направлениям деятельности позволяет им не только оценивать уровень подготовки будущих специалистов, но и укреплять профессиональные связи между академической средой и практической ветеринарной деятельностью. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. На небе пасмурно. Ветер северный – 2 метра в секунду с порывами до 8. Атмосферное давление нормальное – 739 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Было важно смотреть, куда катится мир. Мы ворчали на наших детей и соседей и выбрасывали песни в эфир. Мы уходим.

просто музыка, просто музыка, просто слова. Все ждут, когда наступит хоть что-нибудь, я жду, когда наступит весна. А пока это все просто музыка, просто музыка, просто слова. Мы горим в аду нетерпения, потому что отцы не учили нас ждать.

просто музыка, просто музыка, просто музыка.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Евро-3 не приговор, но фактор более пристального внимания к автомобилю. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ключевым моментом в данной ситуации является понимание химических и физических процессов. При сгорании топлива с высоким содержанием серы образуются едкие серные соединения и кислоты. Они активно взаимодействуют с моторным маслом, которое в двигателе выполняет очищающие функции. Вследствие этого масло теряет свои эксплуатационные свойства и разрушается. Если речь идет о разовой, ну или, скажем так, случайной заправке некачественным топливом, современные автомобили вполне себе способны адаптироваться к незначительным отклонениям. Электронная система управления анализирует работу двигателя, корректирует параметры сжигания, состав воздушно-топливной смеси и время впрыска. Поэтому водитель, скорее всего, не ощутит никаких изменений в поведении автомобиля. Однако, если такое топливо используется постоянно, то интервал между техническими обслуживаниями, привычный для качественного топлива где-то в 10-15 тысяч километров, разумеется, придется значительно сократить. При использовании, скажем так, сернистого топлива реальный пробег даже высококачественного синтетического масла не превысит 5, ну максимум 7 тысяч километров. При выборе моторного масла в таких условиях крайне важно обращать внимание на высокий показатель его щелочного числа. Ведь именно щелочь способна нейтрализовать кислотную среду, разрушающую двигатель. Отложение нагара и электропроводящий налет от тяжелых фракций топлива выводит свечи зажигания из строя всего за несколько тысяч километров. Пропуски зажигания приводят к попаданию несгоревшего топлива в катализатор, где оно благополучно догорает, правда, буквально плавя его изнутри. Кроме того, из-за повышенного содержания смолы механических примесей в низкосортном топливе потребуется более частая замена топливного фильтра. Фильтрующий элемент засоряется в разы быстрее, чем создает дополнительную нагрузку на топливный насос и ведет попросту к голоданию системы.
0: Автомобильные факты.
1: Эксперты рекомендуют каждые 15-20 тысяч километров пробега в данном случае проводить принудительную промывку инжектора на специализированных станциях. Наконец, чтобы предотвратить прикипание сернистых отложений смол к стенкам камеры сгорания форсункам, рекомендуется регулярно применять профилактическую автохимию в виде присадок, которые условно можно разделить на две группы – профилактические и профессиональные, рассчитанные на работу через специальное оборудование. Профилактические составы, как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, как правило, выполняют ряд функций одновременно. Они незначительно повышают октановое или цетановое число, улучшают смазочные характеристики топлива, бережно очищают форсунки и трубопроводы, удаляя влагу из бака и обеспечивают защиту системы от коррозии. Профессиональные же очистители предназначены для форсунок, систем впрыска и турбины, представляют собой гораздо более концентрированные составы. Они разработаны для применения с помощью аппаратуры высокого давления и на специальных стендах. Их основная задача – это глубокая очистка распылителей, камеры сгорания, выхлопной системы и восстановление оптимальной формы расплыва топлива и устранение заклинивания в турбине, без необходимости видеомонтажа. Однако, даже такие продукты требуют строгого соблюдения рекомендуемых дозировок, поэтому крайне важно учитывать место приобретения данной присадки, ведь онлайн-магазины и маркетплейсы, как вы сами понимаете, могут предлагать несоответствующие характеристикам, указанным на этикетке. Следует помнить, что присадка является дополнением к регулярному техническому обслуживанию, а вовсе не альтернативой замены фильтра, масла или проведения диагностики. Ни для кого не секрет, в руках опытного автомеханика такие средства, конечно, помогает восстановить штатные параметры работы двигателя без его разборки, а вот самостоятельное использование подобных химических продуктов, что называется на глаз, может принести больше вреда, чем пользы. Высокоактивные растворители при передозировке могут воздействовать не только на нагар, но и на защитные покрытия, резиновые элементы и попадания в картер, тем самым ухудшая свойства моторного масла. Друзья, помните об этом. Видеть в присадках панацею от той беды, которая свалилась сейчас на наши плечи, это ошибка. Учтите. Удачи.
0: За баранкой.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 41 ИП осадов. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. На небе пасмурно. Ветер северный 2 метра в секунду с порывами до 8. Атмосферное давление нормальное 739 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: виноват.
1: Выходной. Ты слушаешь «3-2 радио».
2: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 18, а на небе облачно с прояснениями. Ветер северный 2 метра в секунду, с порывами до 10. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: погода: утром до плюс 18, а на небе облачно с прояснениями. Ветер северный 2 метра в секунду с порывами до 10. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

о романтике землянин, чей лежит в лесу скелет. Жаль, никто ему не верил, но захватывало дух от его

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 18, а на небе облачно с прояснениями. Ветер северный – 2 метра в секунду, с порывами до 10. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.